понял? Все мои слова только для тебя. Лично мой закон склонения. Бесконечное падение слов. Слово детства.